0: Ладно, варила, разорай, на всего все пригласила, поправи.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: не апошні, кім я захапляюсь маўчкі. Нечаканы, не так от нежаданы гость.
1: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

0: фест.
1: Своим меркаванием поделился белорусский святар, представник фонду «Бай Сол» Александр Кухта. И спочатку про его уражение.
2: Яны адрозніваюцца тых уражанняў, які ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут така стала больш сямейнай, тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе, вось, і людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах, і гэта вельмі прыемна. Гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працую в фонде солидарности «Байсол», отказываю за все персональные сборы, и мы специально каждый год ездим на ту таку и на иншие белорусские мероприемства, але на ту таку обовязково першую чергу. Наша задача на самой справе – это робить людям настрой, каб люди ведали, что «Байсол» – это не что-то сумное, где просто сбирают гроши на каких-то сумных инших людей, там кого-то трабаратовать, а «Байсол» – это одночасовое клевое мероприемство, и это клевая организация, за которой просто приемно иметь справу. Там наша главная задача – это робить всем настрой. Мы просто пропануем всем зарабить трошечку экстремистские часовые татуировки. Память, как у дятинстве, это проводки, какие вот там трымались 1-2 дня, мы робим такие же самые, с надписью «экстремист», те экстремистка для тех, у кого уже есть экстремистские статусы. Ты учора до нас подходила президентка, мы зарабили татуху трохи небеспечная с тигром. Можно зарабить татуху, на якой будет написано, что я тут роблю на этом фестивале, например, танчу супраць диктатуры, ти танчу за белорусскую солидарность. Можно просто покласть набить белорусский орнамент. Так само другое, ну татуха сама по себе это, конечно, татуха, але ее можно покрасить блестками, каб она была яскравой, бляскучей, и каб подчас концерту, калі у всех это генчики зажигаются, каб быть самым бляскучим человеком на танцполе. Это все, потому что все про нас проходят. Так само у нас есть кола фортуны, можно их покрутить и выиграть какие-нибудь приз. Есть маленькие призы, без приза никто не пойдет. Есть маленькие призы, это маленькие кашки, значки, кашки, кашки на ключи и все такое. А ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё така. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць моментальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста моментальную фотаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.

0: Манифест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там, некоторые дети, там вот если есть очень классное, там типа «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат — это очень важная вещь, потому что в последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да. А там люди реально плакали, что-то писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Ну, это интересно.
2: Где напрыканцы усилых этой истории заховываются эти черные квадраты?
1: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо им большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше. Война в Украине. Дрон трапил у приватный дом у Харкове. За полгода в Беларуси за политику осудили 11 подлетков. Створный сайт для расследования забойства на Лепельщине. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что у Шаученковском районе обломки упали на 18-поверховый дом. Отбылось узгорание. В Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевому комплексу эпицентра у Кривом Розе. Российский дрон трапил у приватный дом у Харкове. Один человек загинул, еще шестеро потерпели. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 миллион 438 тысяч. За сутки показчик вырос на 1440. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. За первую половину года суды вынесли присуды 239 подлеткам. 22 неполногодовые отрымали реальные термины. 11 судили по политичных артикулах. Что тычется политичных присудов, то 9 подлетков судили за так званое спрыяние экстремистской деятельности, одного за заклики до деяния, накированных на причинение шкоды национальной безопасности, еще одного за знищение державных символов. Створенный сайт для допомоги у расследования злочинства. Расследуется забойство неведомой женщины, тело якой нашли у лесном массиве Лепельского района в минулом красовику. Про это пишет агенция «Минск новины» со спасылкой на следующий комитет. Попередне установлено, что смерть женщины носит криминальный характер. До сбора информации долучились волонтеры, которые створили отмысловый сайт «Розыск.BY». На этом интернет-ресурсе будут размещать данные про ходу расследования и новые обставины. На сайте так само есть форма зворотной сувязи. Про зие можно анонимно поведомить звездки про злочинство. Покуль неведомый нават узрост женщины. На сайте позначено, что ей могло быть от 18 до 40 годов. Вучені теробороны пройдут у двух районах Берастейщины, на меже с Украиной недалеко от Польши. Вучені силы у территориальной обороны Малорыцкого и Драгичинского района анонсовало Министерство обороны Беларуси. Вучені, как заявлено, пройдут 26-28 липня, цитата, у рамках навучальных сборов с военнообязанными территориальных войсков под керовництвом наместника старшини Берастейского областного выконавчего комитета. 2027 год будет обвешан у Польши годом информационной опытности и безопасности.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Австралийская спевачка Наталья Имбрулья представила новый сингл «Just Drive». Лиричную поп-композицию про внутренние переживания и свободу и желание покинуть тяжкие думки сзаду. Песня получает мягкое сучасное поп-гучание с эмоциональным вокалом артистки. Сингл станет часткой нового альбома «Algorithm», релиз которого запланован на 4 кастрычника. Разом с песней вышел и клип, снятый на мобильный телефон, что надало видео особливую щирость и натуральность. Проект протягивает новую творчую главу у карьеры Натальи Имбрульи. «Just Drive» слухаем и голосуем на хвалях Рады Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: У сусветных хите на хвалях Радио Рация Мерлин Мэнсон с новой композицией Front Toward Enemy. Трек вытриманы у фирмовой, змрочной эстетицы музыканта и сполучая индустриальный рок, тяжкие гитары и провокационные мастацкие образы. Песню выйдет у новый альбом One Assassination, Wonder God, Chapter 2, выход якого запланованы на 14 жнюня. Новый релиз протягивает концепцию попередней частки и развивает темы человечей природы, веры и внутренних конфликтов, якія уже шмат годов застаются отменной рысой творчести Мерлина Мэнсона. Front Toward Enemy. Слухаем на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Румынские войскоўцы третий раз за три дни сбили беспилотник. МТС обвестил тендер на обновление вышки сувязи на Гомельщине. Беларусь спробовал вывести в Польшу коллекцию 100-годовых банкнот. У студии Анжелика Ляльковская. Военно-поветренные силы Румынии поведомили про черговое порушение поветренной просторы краины. У неделю румынский знищальник F-16 сбил беспилотник над территориальными водами краины у районе Суліна-Кілія. Это уже третий подобный инцидент за последние три дни. Два попередних выпадки отбылись 24 и 25 липня. Поводле румынского министерства обороны, один из ранее сбитых беспилотников был идентифицирован как российский дрон типу «Шахет», который використовывается у войне супраць Украины. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что порушение поветренной просторы краины недопущальное. Он поведомил, что после завершения расследования Бухарест мае намер накировать России официальную ноту протесту. Румынские улады подкресливают, что такие инциденты разглядаются вельми серьезно, поскольку Румыния является сябром

0: разных новин. Что на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
1: Ідзе пяты год вайны. Гараць склады маркетплейсаў, НПЗ і рэшткі чорнаморскага флоту РФ. А некаторыя расейцы задаюцца пытаннем, а што, уласна кажучы, здарылася? Чаму прапаў бензін? І чаму РФ перастала быць краіною бензакалонкай? Пра гэта і іншае разважаюць рэжысёр Александр Інжыеўскі, журналіст Алесь Ляўчук і Яўген Меркіс.
2: Алесь, прывітанне, можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапал бензін, кажуць, што там праблемы з транспартам, з прадуктамі, адпаведна, ну і один за іншым масты знікаюць.
3: Ну, пачнем з таго, што да 13-го года, там да 14-го года там нічога не знікала. Я сам быў у Крыме ў свой час, калі гэта быў паўвыспа ўкраінская. Там было вельмі шмат смачнай ежы. Там было вельмі смачнае сала. Там было чыстае, прыгожае море, і там было проста заваліць бензіна. Что их здарилось, что случилось, я не понимаю.
2: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
3: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на слах.
2: До речи, на конт бензина, а что, власно кажучи, здарылося? Его ж было шмат, и Россия является такой ведущей краиной по выгребу бензина. То есть, что здарылось?
4: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Так, про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставили все эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
4: Ну так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такий сюжет, что с госпиталя отправляли не совсем вылеченных вот этих вот, не совсем здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могут убивать, але вось, калі з'являється рызика, что их могут забить, гэта не, гэта мы не подписывалися. А як вы хочете, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухте, не. Ну и зараз око за око.
2: Меня что здивляет, калі монитору так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну часом доводится такими садомазохизмом займаться, и яны широ здивляются, что случилось. Так вот тут же Юрий Лоза, який верить у теорію плоскої землі, опублікував пост в резонансі у Фейсбуку. Ребятушки, що делается? Так, може, бензин на самом деле і не появится більше, і як нам поступити? Як мені добиратися тепер там, да, до великої землі? Йому пора или на маленькому плоту, так?

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Птушка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулце моей висит растяжка, что году хутка гэтаму конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яноуподляжский.
0: 99.2 FM.
2: Тут не махчима тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.